0: Sì.
1: Thank you so much. 好的，接下来有请现场的各位国际专业评审和国际大众评审做好准备，来吧，请打分。
2: Russian singer Bogdan, he sang one of my favorite songs.
1: 打分完毕，请锁分。
3: Богдан, спасибо большое вам за выбор именно этой песни, потому что эта песня популярна не только в России, но и во многих странах, и в частности в Китае. Для меня очень спасибо большое.
0: Спасибо.
1: 这首歌曲可以说是闻名世界，有很多很多种各个国家语言的版本，尤其是对于中国观众、中国人民来说，这也是我们最熟悉的俄罗斯歌曲之一，对不对？我们请我们现场廖昌永老师给我们唱几句，好不好？